Шатан разбил свое зимно зеркало. И шкапывых под окои в сердце.